0: радио Ратфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день! У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. На дворе жнівень, а это значит, что вось уже полмесяца, как у широкий прокат, вышел фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. И у всех эти дни обмерковывают эту стушку. Ти яна отповедает твор Гомера. А какие там костюмы? И у вогли варта глядеть ее, ти не варта. Одни называют стушку наилепшей экранизацией Гомера, другие попракают режиссера у занадто вольным обыходжене с классе. Одни захапляются масштабом и психологичной глубиной, иншие критикуют сценарий и образы героев.
0: День офф.
1: Для початку про сам фильм. «Одиссея» – это эпичная экранизация одноименной поэмы Гомера, якую снял Кристофер Нолан. Режиссер, ведомый нам по фильмах «Початок», «Интерстеллар», трилогии про Бэтмена и «Оппенгеймеры». Новая картина стала самым дорогим проектом у карьеры Нолана. Ее бюджет склал каля 250 миллионов долларов. Сдымки проходили у Греции, Италии, Марокко, Шотландии, Исландии и Заходней Сахары. Фильм поспел стать кассовым хитом. Только за первый уикенд сусветного прокату фильм собрал каля 264 миллионов долларов. Белорусские глядачи так само активно делятся своими уражениями в социальных сетках. Один из отгуков гучит так: «Я в захоплении и со слезами на очах. Это не просто пригодницкий фильм, а глубокая психологичная драма про травму войны, страты и вертание до дому. За мифичными истотами и пригодами ховается вельми человечая история». Конец цитаты. Есть и критичные оценки. Некоторые личат, что герои отрымались занадто схематичными, а сам Одиссей выглядает хуже не переможным героем боевика, чем человеком, який 20 годов пробивается до дому. При этом многие отмечают удатную актерскую працу Энн Хэтэуэй, Шарли Стерон, Зендей и інших. Хоть и шкадуют, что их персонажам не дали раскрыться на полницу. Особной темой стали интерпретации фильма. Частка глядачов личит, что Нолан перетворил античный эпос у историю про человека, який вертается с войны с тяжкой психологичной травмой. У этом прочитании все пригоды Одиссея – это не только борьба с циклопами и сиренами, але и шлях человека, який спробует научиться жить после войны. Конец цитаты. Еще одной нагодой для спречек стал выбор актеров. У социальных сетках широко обмерковывают в образ Алены Пригожей. Для одних это приклад сучасного подхода до кастингу, для інших нагода поразважать про то, як сьогодні зміняються уявлення про пригожость і історичну докладність. До речі, сама поэма, нагадаю, була записана прикладно у 8-му стагодді до нашої ери, праз некалькі стагоддів після подій, які яна описує. При гэтым історики дагэтуль спрашаються, ті був Гомер реальной особой, ті некалькими поэтами, ті імем, якое пазней зв'язали з даўняй вуснай традыцыяй. Бо да 8-го стагоддзя до нашай эры, пакуль грэкі не перанялі алфавіт у фінікійцаў, вялікія сюжэты перадаваліся вусна. Поўнага кніжнага перакладу паэмы Гомера «Одиссея» на беларускую мову, на жаль, няма. Аднак вядомыя спробы перакладаў асобных частак. Над перакладамі паэму розныя гады працавалі Міхайла Грамыка і Юльян Дрэзін на пачатку 20-го стагоддзя, аднак іхнія рукапісы не захаваліся. Пакуль што ёсць пераклад Анатолія Клышкі 9-й песні, калі Адысей сустракаецца з циклопам Паліфемам. І гэты пераклад быў надрукаваны ў часопісы «Полымя» ў 2005 годзе. Яго можна пачытаць у інтэрнэце. Праведу некалькі радкоў з перакладу Клышкі. Гэтак казалі, але не пачула зыхвалае сэрца. І яшчэ раз да кіклопа я крыкнуў з разгневаным духам: «Гэй ты, кіклопе! Калі хто са смертных людзей запытае, хто так ганебна цябе асляпіў, яму адкажы ты: выпаліў вока табе Адысей, гарадоў руйнавальнік, сын Лаэртаў, што мае свой дом на скалістай Ітацы». Як можна заўважыць, фільм «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта не экранізацыя ілюстрацыі старажытна-грэчаскай паэмы, а аўтарская інтэрпрэтацыя класічнага твора. Магчыма, пасля сусветнага поспеху новай экранізацыі цікавасць да гамера ўзрасце і з'явіцца нарэшце поўны беларускамоўны пераклад «Адысеі» Гамера.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рация. Белорусская Радио Рация пропонуя.
1: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя. In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix. Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. У Чорным море затонул российский контейнеровоз. Правоабаронцы шукают студентов ЭГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Во Украине скончились ракеты для супротиповетранной обороны «Патриот». Про это президент Украины написал в своем телеграм-канале, комментуючи ночной удар России по Киеве, у вынику якого загинули 9 человек, а 30 отримали ранения. Цитата. «Этой ночью российцы выпустили по Украине 35 ракет, из яких 27 баллистичные, а так само 185 ударных беспилотников разных типов. Головной метой был Киев. Кроме того, удары наносились по Днепропетровской, Сумской, Харковской и Полтавской областях. Сегодня в ночи удалось сбить только одну баллистичную ракету. По няма ракету для комплексов «Патриот». Миновито таки дефицит супроть ракет для перехопу баллистичных целей только захвочивая Россию наносить такие удары, которые забирают человечье жизни. Конец статы. Президент Украины додал, что важно, как партнеры почули. Эти сродки потребны не 10 на складах на выпадок махчимых сценаров, а тут и теперь, каб российскую войну можно было стремлевать и спынить во Украине. Тем часом у Чорном море после атаку беспилотников затонул российский контейнеровоз «Янина». Про это поведомил керовник державной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Усе 17 чальцов экипажа застались живы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 883 человека. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт-бай» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 128 жанчын. Справа ЭГУ. Правоабарончы цэнтр «Вясна» шукае студэнтаў і выкладчыкаў, якія сутыкнуліся з пераследам праз вучобу ці выкладанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед. Звязаны з гэтай навучальнай установай была распачатая крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Пасля ператрусу і допытаў КДБ перайшоў да выклікаў на размову. Тэлефануюць тым, хто мае або меў дачыненне да універсітэту. Пра гэта можна паведаміць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна СОС». У мэтах бяспекі такую інфармацыю можна перадаць праз знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой. Синоптики попереджают, навальницы сегодня распаўсюдятся на большую частку Беларуси. Месяцами чекаются моцные заливы, град и шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В особных районах до 24 метров за секунду. У ночи и зранку в неделю на большей частке Беларуси чекаются навальницы. При навальницах месяцами моцные заливы, шквалистые взмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В день другого жнивня у многих районах Гомельской области максимальная температура поветра досягне 35-37 градусов. Нагадаю, что 29 червня у Пинску было плюс 44 градуса. Это абсолютный рекорд за весь час назирания. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. В Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту гледжения поветренных нападов. Про это каже войсковец Збройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя Янце Унин. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, выкористовываючи ракеты С-400 с территории Убранской и Курской областей. Эксперт лишит, что суперник здольный проводить 3-4 масштабные напады в месяц, выпускаючи за раз до 70-80 ракетов и несколько сотен беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей выкористовывают как зброю террору супротмирного насельництва, наполняющих их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не имеет достатковой колькости сродков супротиповетренной обороны для перехопу ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Мигрантский кризис. Рекордную за прошлые 3 месяцы активность нелегальных мигрантов на меже с Беларусью зафиксовала 31 липня служба аховы державной межи Литвы. Про это свечит проведенный выданием позерк анализ массиву ее оперативных даденных. По выниках минулого дня служба поведомила об 40 спробах проникнения на территорию Украины. У липня Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникнения на свою территорию из Беларуси. Это амаль у 3 раза больше, чем у липня минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минске и Москве. Сбор Байсол. Больше 2000 евро собрано за сутки для детей политвязня до нового научального года. Это выникает из информации на сайте фонда солидарности Байсол. Заявленная сумма сбору складает 10 000 евро. Байсол отзначал, что каждый год отрымливает около 200 заявок на удел в детском школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находится в изневолении альбо были осуджены по политичных мотивах. Плянуется, что на кожное дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги примаются до 21 жнивня включено, у тем лику от батьков, которые находятся в Беларуси. Новини з Варшави. У годовину Варшавського повстання президент Польщі Карл Наурроцький згадав ахвяру розні у районі Воля. Під час повстання німецькі окупанти забили там каля 50 тисяч мирних жихарів. Наурроцький закликав пам'ятати не про лічби, а про конкретних людей, які стали ахвярами. Основні державні урочистості починаються у гэтай хвіліни на військових могілках Павонські у Варшаві. Традиційно прогучали сирени у пам'ять про годину ВУ, момент початку бою. Белостоку так само гучала сирена на початку этой годины. А 9 жнивня в Варшаве пройдет книжный маркет, присвященный Светлане Курс. Частку выручки выдавецтва накируют семьи письменницы, а так само на премию ее имя, про яку организаторы объявят на передадне подеи. Удельниками маркету будут выдавецтвы «Полоцкие либеринты», «Меня нема», «Коммуникады» и многие иншие. Маркет пройдет у бары «Карма Крю». Початок о 15:30. Нагадаю, что письменницей Светлане Курс не стала 20 липня бягучего года, и она была одной из самых ярких представниц сучасной белорусской литературы, выступающей под псевдонимом Эва Вежнавец, наибольшую ведомостью и принесла повесть «По что идешь волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройца, была перекладена на несколько мову, принесла авторце международное признание. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заутро, неделю 2 жнивня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, уначе изранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру уначе плюс 17-19, у день 26-28, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое.
3: Трансгранічне радіо FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родом. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Спадляшча.

0: Подляжский концерт пожаданял, а у нас на сувязи новая воля и наша чудовная слухачка с подарня Калина, якую сердечно витаем у нашем эфире.
1: Ветер мой еще зробил, ну каморка еще дела я. Доля, буду я с картки читать, ну а я буду с памятью уже казала. Уже не бачу. Ну, поздравляю, я вас веду всех концерт и всех представников Радио Рация. А перед зачем поздравляю паню Аню Шайковскую с именинками и, ну, паню Ганю, але не знаю, чи теж поздравляю, але вона Ганя. Аня, только я не ведаю, коли вона там подобразнує. Але мне жодо. Поздравляю свою родину ближу и дальше. Поздравляю паню Ваню Краснодемскую с Павловской, мою родинкою, паню Галину с Верхолесья с родинкою и паню Ираитку. Теперь пана Андрея с Плосок с родинкою, пана Виталия Застровок, дякую за пожадание, комтую саботу. И Виталия Застровок поздравляю. Теперь поздравляю паню Валю Купка з Гайновки и вашу сестру Марисю и Кришу и целую вашу родинку. Усі вам желаю здоровечка и благословенства Божого. Еще поздравляю паню Любу Гаврилюк и паню Алю Хамецьку родинкою. Вам тоже желаю здоровечка, бо вона вам там еще вельми потребна. И ласк Божих. Теперь поздравляю усіх слухачів Радіо Рація, а перед усім поздравляю усіх Анів, які я був зазнали, і Нінінки. А ще поздравляю свою колежанку Галю Лєвша з Нової Волі. Ну так скрутити вже не буду, бо не можу в Міхалові на концерті. Але там дощ падає, так гляда, який то концерт уже там буде. Ну, дякую.
0: І ми вам дякуємо, усього доброго у Нову Волю і одразу заспівають каласки, калярички.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky.

постарею, гальштук подберу до паліто, в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензли и пергамины тоже, и все скажу тебе без слов, а кому ж твой бородатый муж?